как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может.